책 돌아 저번 В широкую ночь сомнения в тени. Повесть только миже цель.